7 и 8 август. Какао Бич. Билети на купибилети.бг. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. The Voice, Planet Voice и Eddie.